0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Міністр едукації Андрій Іванець резко виказався супроти репетиторів і репетиторства. І він каже, що органічно не сприймає людей, які допомагають школьникам освоїти школьну програму, коли ті не справляються.
2: За словом міністра, праця репетитора лезві не безсенсовна, бо за короткий проміжок часу він спробує надьмуть гумовий шарик до поміру автомобільної шини. Однак гэтыя веды нібыта не застаюцца надовго.
1: Іванець мяркує, що сучасная школьная программа вельмі лёгкая.
2: Цитата. «Калі тата ці маці не устане рашыць задачу па математыцы 4 класа, значыць у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
1: Дык дакладна у бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі.
2: Прокоментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Таціану Карпіневіч.
3: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
4: Первое ощущение вау. Снова очередной шедевр. И, ну, конечно же, я, в принципе, к его заявлениям довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. И, мне кажется, в этом его спиче причины и следствия поменялись местами, и нужно еще помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов, всех загнать в этот реестр. И это посыл такой, как бы, квалификации, что, а на самом деле, что просто некоторым людям закрыть этот источник доходов, которые были уволены со школы, да, по определенным причинам. Но для меня вот обвинять репетиторов в том, что они существуют, это как все равно, что обвинять, например, ну, термометр в том, что у человека высокая температура. Проблема не в том, что репетиторы — это плохо. Проблема, почему они есть? Наверное, потому что школа не может дать того уровня знаний, и родители, которые хотят, чтобы их ребенок там чего-то достиг, поступил и так далее, выбирают этот путь. Абсолютно нормальный, потому что школа это предоставить не может, но... При нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в каком, котором ее дают репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно, а еще мне там в конце...

0: если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
1: Ну так, я скажу, что у батьков нечто не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Ты заправленно простая, Татьяна?
0: Нет, конечно, она непростая, особенно, ну, я говорю за свой предмет, она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе. Вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам. Но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
1: Но я
0: вот,
1: бы не решила.
0: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, ты поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
1: А скажи, пожалуйста, чи увогуле шмат детей, вот по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников, занимаются с репетиторами? Каких это может быть отсоток прикладно?
0: Выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии, вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получается.
1: Слухай, а як вы сприймаєте це слово про те, що репетитор – це таке штучне надзьмуванне ведами дітей? Ось маленький проміжок часу, так, дзіцёнка надзьмають як гумовий шарик, але це просто ненадовго, то бок гэтыя веды потым вельмі хутка знікають, які былі атрыманыя.
0: Ну, слушай, вообще речь идет про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос? Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой и выход.
1: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, есть тут запыт на репетиторов?
0: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, им нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь есть. Но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего берут репетиторов тоже выпускные в классах на подготовку к 8-классистым экзаменам или к матуре, чтобы повысить свой процент и поступить туда, куда они планировали. Да? Но не секрет, здесь тоже есть не очень хорошие учителя. И родители не всегда могут уделить время и справиться с этой программой, объяснить. Ну, в принципе, чтобы объяснить математику, нужно владеть методикой математики. Я же не пойду объяснять сантехнику, как ремонтировать санузел. Но зато все знают точно, как учить детей. Будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, вот это парадокс.
1: Ну, то бок, у прынцыпе, рэпетытарства гэта нармальная з'ява для большасці краін, калі не для ўсіх краін, то бок паўсюль яно ёсць, і вось гэтае змаганне як бы беларускіх уладаў а адукацыі з рэпетытарствам, ну, гэта проста так сабе гісторыя.
0: Это рынок, это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке, соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения, а не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
1: А які твой адказ як рэпетытаркі спадару Іванцу?
0: Мой ответ такой господар Иванцу будет такой, что господар Иванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометры, чтобы они не показывали высокую температуру.
2: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
3: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек. Потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка. А к репетиторам идут. Значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Иванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот, искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования и так далее и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов, и мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете, да? Унизительное отношение и к... Сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди, да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично. Он же ведь может за это получить, собственно... Ну, действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Иванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... Не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Иванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой на самом деле вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тут винтик, который просто, транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство, это же и есть вот эти вольницы в понимании государства, которые не позволяют всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
2: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
4: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
5: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот і рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
5: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія звязны, знакомы, і яны бы хацелі і дальше это получаць.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актор Том Холланд можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за ролю Пітэра Паркера ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень». Пра гэта паведаміла выданне The Wrap. Паводле звестак, ганарар Холланда складае не менш за 20 мільёнаў долараў, што на 10 мільёнаў больш за яго выплату ў папярэднім фільме серыі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». Асноўная частка будучага заробку актёра звязаная з бонусамі ад сусветных збораў. Пры гэтым верхняй мяжы ў гэтых выплатаў няма. Чалавек-павук «Новы дзень» ўжо сабраў у кінатэатрах больш за 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і зрабіў гэта ўсяго за 3 тыдні. Фільм стаў адным з самых паспяховых праектаў Marvel і Sony, а Холланд – адным з самых высокааплатных акцёраў у франшызе. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука ў першым мсціўцы супрацьстаяння ў 2016 годзе акцёр атрымаў каля 250 тысяч долараў, за наступны фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» ўжо 500 і «Далёка ад дома» 4 мільёны і «Няма шляху дадому» каля 10, як мы ўжо згадвалі. Выданне таксама азначае, што кар'ерная траекторыя Холланда нагадвае шлях іншага актора Роберта Дауні-малодшага. Пасля першага фільма «Марвел» акцёр тады паступова дамогся ад мільённых ганарараў і буйных бонусаў ад касавых збораў. 88-гадовы рэжысёр Рыдлі Скот не плануе завершаць кар'еру. Аўтар «Чужога» і «Гладыатара» заявіў выданню «The Hollywood Handle», што сама ідэя сыходу на пенсію яму непрыемная. Цытата: «Я пагарджаю ідэі ўсё кінуць», сказаў брытанскі рэжысёр. Скот працягвае працаваць і рыхтуе да выпуску новы фільм – постапакаліптычную драму «Сузор'я сабакі». Карціна выйдзе ў замежны пракат 28 жніўня. Падзеі фільма разгортваюцца ў будучыні, дзе вірус знішчыў большую частку чалавецтва. Галоўны герой Хік, ён пілот, які страціў жонку, жыве на закінутым аэрадроме ў Каларада разам са стралком Бенглі. Іх жыццё змяняецца пасля сустрэчы з групай марадзёраў. Галоўную ролю ў новым блакбастары Скота выканаў Джэйкаб Эларді. У ім таксама зняліся Маргарэт Коллі, Гай Пірс, Бенедыкт Вонг і Джош Броулінг. Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скота, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Taylor Swift, Гары Стайлз і іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у США. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка «Midnight» Taylor Swift, альбом «Scorpion», выпушчаны Дрейкам, і «Harry's House» Гары Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа: «Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна». Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце ўважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычна беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна испортіць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. У нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент — все, что связано с инфраструктурными проектами. Они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан», признано террористической организацией, рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи. И речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать, я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. А во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу. Потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например, я не могу сказать, что оно де юре признано миром. Вот, особенно Организация Объединенных Наций, отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал «Талибан» террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, пять лет тому назад, в это время как раз шли масштабные репрессии.
3: Памятаю, там страшные кадры были, когда спробовали за колеса самолета цепляться.
2: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот мы их не признаем террористической организацией. Ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов с талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе. Еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами они нашли общий язык. Потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать. Понятное дело, что без санкций правительства сейчас ничего там не делается. Вот приехала большая делегация во главе с министром сельского хозяйства. Но в этой делегации, там всего 13 человек, находятся заместители министров всех ключевых ведомств Афганистана, включая Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Вот что интересно. Но еще более интересный момент заключается в том, что вчера на Белта не было никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу талибам с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны. Вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. Даже с такими людьми начинаем диалог и отношения.
0: Экспертка по международных отношениях Роза Турарбекова подлумачила, что представники террористичной группы «Талибан» робят в Минску.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Гомельской области Министерство надзвычайных ситуаций проверить систему оповещения. Те Беларусь рыхтуется до войны. Комментарий Вадима Мажейки. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгрии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Гомельской области 20 жнивня пройдет плановая техничная проверка системы обвестки насельництва, поведомил начальник сектора сувязи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. По воде его слов, якія приводить региональное управление ведомства, это рубится с метой подтримания обсталявания у саправдным стане. При проверках на протягу каля хвилин не будет гучать сирена. Никаких деяний от насельництва не потребуется. 28 липня 13-я плановая техничная проверка системы оповещения насельництва прошла у Берестейской области. Берестейская область, якая межует с Украиной и Польшей, является лидером по колькости проверок системы обвестки у этом году. У помежной с Россией и Украиной Гомельской области проверки проводятся штомесяц. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. Под таким заголовком политолог Вадим Мажейко опубликовал колонку The Moscow Times. Те саправды, Беларусь рыхтуется до войны и что стоит за милитаризацией краины? Про это расповедая политолог Вадим Мажейко.
4: Колонка в полной степени подопыльняя в уголе наши некие доследшие идеи, тут беспеку от исследования в имя костюшки, что мы робим опошний год. Саправды, на жаль, мы можем констатовать, что мы шмат такие идеи в режиму Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробязные обставины, але коли анализовать их комплексно, то так саправды выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтаваўся, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что худшее за все, и принамсі с великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словах Мажейки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. Наоборот, мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там в Бересте месилась десантная бригада, которая в свой час там штурмовала Кабул. Но, как бы, натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Я так бачу, як ця тенденція зміняється, як правда йде ця мілітаризація.
3: Куди буде накерована нова бригада, покуль не відомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгрии. Пресс-служба Александра Лукашенко поведомила у вечера про его віншаванне Андрашу Баку с нагоды обрання на посаду президента Венгрии. Минск, поводле его слов, неизменно сыходит с того, что равноправный диалог с уликом национальных интересов обеих держав является тривалым подмурком для саправды пленного супрацовництва. 13 красавіка, віншуючи старшиню апозіційної партії ТІСА Петера Мадзяра з перемогою на парламентських виборах у Венгрії, Лукашенко виказав надію на те, що моцний голос Венгрії на міжнародній арені буде і у далейшому гучати у духу прагматизму, накерованості на підтримання усеагульної безпеки, поваги до усіх народів. Венгрія, як член Євросвязу, формально підтримує санкції Евразвязу супраць беларускіх уладаў, аднак прадстаўлена ў Беларусі на ўзроўні амбасадара. Разам з членам Евразвязу Славакіяй, дзе прэм'ер-міністрам з'яўляецца прарасія

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования прав белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Солнце, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка, Радио Рация.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Паліцыя.
5: Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы ён не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўжо водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго папрасілі. Попросили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила, а он был заштрахован. И нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно, была молодая она, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские в 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не почуешь, бывало. Нет. Ругнулся, то без лот штрафу напишут. Тут же полиция была в этом доме. Во.
7: Где сгорел?
5: Не, вот рядом, где часы жили. Полиция тут была.
7: Який дом? Вот это следующий дом?
5: Да, вот этот. А где клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали, военные.
7: Пограничники?
5: Да. 12-я была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу. І не вярнуўся, ўсё.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
8: 1936 года, пастройкі.
9: Да.
8: Её пастроілі. Ну і здесь было, пры Польшчы жыло в Леонполе около 2000 чалавек. Здесь была больніца, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха, но вы знаете, что нет денег, вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Потому так и. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
5: Там стояла вышка колодивные. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял, поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября, как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал сховались. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этим военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилия, я даже помню его. Ну, думаете, я ж порочник. Отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там сделал. И ему распороли живот, грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думал, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, надежду давали им там. Ну, они уехали там куда-то.
4: А мы с Лавонпала падаем на усход. Только 22 километра от Шюр находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
3: Коли вы цікавитесь сучасным Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
2: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: незалежных круглогадовых циклов керамичных майстерняў. После обеденный отпочинок с глиной, керамичные отворы и керамика Наварынского, які отбывались в мастацким ходе 2025-2026. Под керавництвом Патриции Маньер и Роберта Гудзевича удельники отчули увесь процесс створения керамики, починаючи от лепки у глине, праз отпальванне формаў и закончваючи глазураваннем. Представленные працы включают у себе функциональные формы, такие как декоративные талерки и миски, а так само скульптуры с живелами и рослинными мотивами. Выстава ладится у мастацкой майстерни, отповедая просторы, у якой она находится, и в той же час дозволяя глядачу доведаться про место, где были створены представленные экспонаты. Выстава працуе по 26 жнивня. Галерея имя Сендинских, что по улице Виктории 5 у Белостоку, запрашая отведать выставу Михала Лучака «Экстракшн». Это история про ландшафт, сформированный промысловостью и про следы, какие люди покидают у навокольном осяроддзі. Отправной кропкой является Верхняя Силезия, регион, связанный со здобычей вугалю, больше за 200 годзи. Але представленные тут фотографии – это спроба доследовать относины человечества с землей, с якой мы черпаем ресурсы, але формы, якой мы сменяем на протягу поколений. Выстава працуе по 23 жнивня.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. И такие разные темы напереди у нас. Збираем информационную картину этого тыдня, да найважнейшие комментарии. Напереди будет про международную политику, черговые хвали переследов внутри Беларуси, да так само про груши. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу по белоруску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца так сама, каб магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні. Формируется зараз комиссия, да и размерковывается праца, але есть и думки про магчымае реформование. Про колонны новины кажа Маргарита Ворохова, новая старшыня комиссии по международных справах, якая уступила на свою посаду. Что галоўнае, на кутарам найперш про формирование сталых делегаций белорусского представничего органа, например, у парламентской ассамблеи Рады Европы.
5: Проходят как раз выборы у парламентской ассамблеи Рады Европы. Делегаться могли все чульцы Кабнацины Рады, але у нас на 6 месяцев гэтым разом было 6 кандидатов. То бок конкурс один человек на одно место. И голосование будет рейтинговое, тому уже вось вядома, что у всех гэта делегаты пройдуць у склад делегации. Было цікава, як гэтая делегация формавалась, потому что мы все ж таки спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракциями, каб гэта 6 делегатов яны ўжо ішлі такой узгаднённай дэлегацыі кандыдатамі на гэтай пасады.
4: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ўжо напрацаваныя кантакты, ёсць ўжо разуменне структуры, пары і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі карыдорамі куды ісці, каб не згубіцца ў гэтых будынках парламенцкіх.
5: Так, у нас у гэтым будзе довольно цікавы склад делегации. У нас будут три делегата, которые протягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Это Павел Латушка, это Ксения Лускина, которая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведает эту працу.

0: это пятая выстава у меня персональная. В основном были у Варшаве выставы, а вось по за межами Варшавы это первая персональная выстава у меня.
1: А на этой выставе тут у Гайновцы представлены какие працы? Найновшие, те есть працы, какие еще написанные были в Беларуси?
0: И такие, и такие. И наиновшие, и что из Беларуси привезли, что можно было привезти.
1: А як тебе тут працуется у Польши? Ну, как бы життёвые складанности, напевно, перешкоджают разные?
0: Ну, працую вечеры после основной працы, раницей. Ну, вот покуль пытание, что с майстерней не вырашено, потому что працую дома, и это накладает отбиток. Ну, например, мне приходится працевать. Ну, когда все спать кладутся, я иду працую.
1: Те працы, которые ты робил в Беларуси, они вельми познавальные были. Можно одразу на выставе, на коллективной, побачить их и сказать, что «О, это Антон Родионов, а ты изменил тут что-то, ты твои птушки протягивают быть белорусскими тут?»
0: Птушки, вот я еще 4 працы написал на тему эту в 24-м году до выставы в Италии. А зараз я зрабіў серію, вось будзе одна экспанавана праца з караблямі, катедрамі. А ну, пакуль я думаў, што я паспею паверніксаваць яшчэ одну працу з гэтага цыкла. Але, ну, на жаль, ўжо я не змагу ее тут экспанаваць. Ну, у мяне пастаянна неяк эвалюцыянуюць працы, эвалюцыянуе тэма. Я ніколі не спыняюся на чымсьці адным, але птушак, калі я малюю, то яны заўсёды беларускія, з беларускімі сцягамі, але адзіную вось працу можна пабачыць, я падтрымку Украіны зрабіў, там сокал і украінскі сцяг.
1: Як увогуле ты тут у Польшы натуралізаваўся, складана табе тут жывецца, ну как просто, тут уже побач з табою сям'я, разам з табою?
0: Ну, я не ведаю, напэўна, калі б было жытло сваё, то мне было б вельмі лёгка. Таму што все грошы, ну, палова грошы, якія зарабляю, сыходзіць на аплату жытла. Вось, падаткі, ЗУС, ну, вельмі шмат сыходзіць на гэта. Але мне тут падабаецца. Ну, у меня міжнародная абарона тут. Я офіцыйна знаходжуся, ну, і это на пажыццёва даецца эта абарона. Ну, ось вырашаю пытанне такія жыццёвыя, асноўныя падмурак пытанняў жытло з майстэрні, але пры гэтым я працую, гадую дзяцей. Ну, і жыццё працягваецца.
1: А як твои дети, яны так тут, ну, как бы, я размовляю с разными белорусами, якія приехали, у яких малые дети. Ось, одни мои знакомые кажут, что дети вельми хутка присвечаялись до школы, вывучили польскую мову, им тут просто подобается, яны нават не хочуть назад у Менск. А есть інший вариант, калі дети весь час кажут, что не, мы хочем домой, мы хочем домой. Як твои дети?
0: Ну, у меня двое детей, две дочки, одна вот народилась недавно, и 2.5 месяца.
1: А то и на Беларуси не была еще николи.
0: Одна так, а другая, вот мы съехала, коли ей было 7 годов, она скончила там первый класс и поступила тут первый класс. И она, ну, у ей сябры уже все тут, и она не уявляет житё там. И она каже, я хочу тут застаться. И она, ну, по-польску вельми шмат размовляюсь, сябры поляки у ее. А вот, и я в некоторых моментах не познаю уже, настолько она не поглыбилась в это життё польское. Ну, всякие вот это ихние некий сленг мясцовый, как вот они в школе помеж собой размовляют. Ну, с одного боку тешусь, а с другого боку мне крыдно, что мои дети не в Беларуси. И, махчима, и даже ты старейший уже не захочется туда вертаться, потому что все житё такое, коли она уже начала разуметь, что-то здесь, сябровать с кем-то проходила тут. Ну, там дитячий садок и первый класс. Але я просто, ну, с другого боку про себе скажу, что тут я себе больше белорусом отчуваю, чем я просто не выявляю, коли я в Беларусь приеду, и мне вот на той же кассе будут сказать, что можете говорить нормально. Вот, у меня прям такие, видите, как холод по скуре, коли я вспоминаю все это, такие вот

0: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
1: На беларуска-польской меже заховывается великие черги на выезд в Беларуси. Алесь Беляцкий тримал медаль за заслуги перед демократией. Распачался завочный суд над белорусскими доброохотниками.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: Менский городский суд сегодня 20 жнивня начал разгляд криминальной справы супраць 5 представников и удельников полка Калиновского. Процесс проходит у парадку специального ведения, то бок завочно. Перед судом Миколай Бойко, Юрий Микитов, Наталья Никитина, Кристина Станкевич и Михаил Чопринский. Поводле правооборонного центра «Весна» им предъявлены обвинувачивания поводле шерого артикула Криминального кодекса Беларуси. Сярод их змовы с мета захопа влады, удел у экстремистском формовании и удел во узброенном конфликте за межой. Так само их обвинувачивают у содейничании экстремистской деятельности и уделе у террористичной организации. Ранее у червени белорусские державные медиа поведомили про затримание людей, яких улады связывают с полком Калиновского. У одним сюжетов так само стверджалося, что белорусские силовики идентифицировали около 40 загинулых бойцов, которые воевали в Украине. На белорусско-польской меже заховываются великие черги на выезд Беларуси. Поводле звесток Державного помежного комитета, у черзе теперь больше за 2000 легковых автомобилей. Наибольш складанная ситуация у пункте пропуску Берести-Тересполь. Там у черзе больше за 1000 легковиков и несколько десятков автобусов. Люди чекают выезду амаль трое суток. У пункте пропуску Брузги на контроль выкликают тех, кто зарегистрировался у черзе раницей 19 жнивня. Час чекания больш за сутки. У Берестовицы каля 350 автомобилей. Там чакання досягає прикладно полторы суток. Менш напруженная ситуация на белорусско-литовской межи. У Каменном Лозе каля 230 легковиков, чакання каля 10 годин. У Беняконях каля 160 автомобилей, и это теперь один из самых худких пунктов пропуску. При этом на литовском и латвийском боку у напрямку Беларуси значных чергов не назирается. Белорусский правоборонца и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий тримал американский медаль за заслуги перед демократией. Узнагороду ему уручить Национальный фонд поддержки демократии США. Церемония отбудется в осенью бягучего года. Беляцкого отзначили за шматгодовую працу у оборону правов человека, свободы и демократии в Беларуси. В американском фонде подкресливать его отвагу и непохисную прихильность демократичной будущей краины. Алесь Беляцкий – засновальник и старшиня правоборонного центра «Весна». Он двойчы был политичным зняволеным. А пошний раз Беляцкого осудили на 10 годов колонии. У снежні минулого года его вызволили разом с группой інших политвязнев и вывезли у Литву. У 2022 году Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии миру. Медаль за заслуги перед демократией так само уручался Светлане Тихановской. Яна отримала его у 2024 году. На белорусско-польской меже поводле поведомлений незалежных СМИ участились выпадки особистого нагляду подорожников с раздеванием. Про один из таких выпадков выданию «Мост» расповела белоруска, якая часто ездит помеж Беларусью и Польшей. Женщина стверджает, что подчас опошней поездки ее автомобиль старанно доглядели, после чего ее выкликали на размову с упрацовниками КДБ. У телефоне проверяли лайки и комментарии в социальных сетках, а подчас размовы несколько раз погрожали затриманием. После допыту женщину отвели особный покой. Поводле ее слов, супрацовники мытни попросили ее распрануться до нижней белизны и включили видеорегистраторы. Догляд отбывался у присутности нескольких супрацовниц. Вся процедура поводле слов женщины заняла около 7 годин. У весь этот час у автомобиля заставались ее дети. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжу ў бліжэйшую пятніцу пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. День с рацией.
0: 98.1 FM, нашая хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 FM. На гэтай хвалі беларуская радыёрацыя можна слухаць у Берасці ды Белай Падляскай, да прыкладу. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Далучайцеся, выбірайце зручны і бяспечны варыянт. Мы ёсць і ў соцсетках, і ў месенджерах. Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем нашага чарговага гостя, і гаворка пойдзе пра ситуацию с политвязнями в Беларуси.

0: Сустракаем чергового нашего гостя. Недельная акция белорусов Варшавы на ближайших выходных изменит свой звычайный формат. Сустреча отбудется на Виселе у субботу, 22 жнивня, почнется 14 и пройдет в неформальной обстановке. Еще подея станет своеобразным подогульнением ранее сделанной працы. Чому про это, про інші активности и важность триматься разом, гость рации, представник суполки белорусов Варшавы и организатор недельных акций Василь Плюшкунов расповел моей коллезе Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Ближайшая подея, якая чакае нас, яна адбудзецца не традыцыйна, не ў неделю, а ў суботу, и не каля помніку Миколаю Коперніку, а менавіта на Вісле. Чаму змяняецца локация, место, час сустрэчы?
3: Я скажу так, что усім людям патрэбны адпачынак. И некалькі разоў, а вот мы збіраемся на Вісле. Это вот, напрыклад, на ту же самую Масліну, на Пасху мы збіраемся абавязкова. И ў жнівні таксама збіраемся. Калі б была б магчымасць, мы б збіраліся бы яшчэ больш, але ну, не заўсёды ёсць такая магчымасць, каб мы маглі сабрацца. Это адпачынак для людзей. Ну, як мы, напрыклад, бы пісалі мы ў тым годзе, і ў гэтым годзе будзем пісаць таксама, сустрэцца з рознымі людзьмі, проста паразмаўляць. Калі яшчэ да нас далучыцца яшчэ хтосьці там з нашых дым-сіл, скажам так, не кожны раз, но калі-некалі яны да нас прыходзяць.
2: Хто менавіта?
3: Был у нас Латушка на Масляной. И вот такое неформальное общение – это самое то, что треба людям. Не то, что там белорусам, там еще кому-то. Просто людям потребно неформальное общение. За этой нагоды мы избираемся. Как бы подшить, посмотреть то же самое мясо. Ну и, конечно же, блины от Василя будут так само. Это уже у нас как традиция стала.
2: Чего меня это у субботу, а не у неделю?
3: По-перше, коли мы избирались бы у неделю, то на завтра кому-то треба на працу. И бывает такое, что после отпочинку людям так само потребный отпочинок. Не, ну на самом деле, коли уже сбираться, так сбираться, ведаючи про то, что завтра тебе никуда не потребно. Тобок не потребно ни на працу, ни еще куда-то. Некоторые разы мы робили и у неделю. Но суббота все-таки лепше.
2: Як змяняецца колькасць людзей у залежнасці ад таго, вы робіце на пляцы каля помніку Миколаю Коперніку, альбо вы робіце каля Віслы?
3: Ну, на Віслу приходит больше народу, калі шыра.
2: А колькі разу?
3: Бывае, што і в два, і в три разы. У прошлом годзе, у жнівні мы збіраліся, у нас было каля 60, а можа і каля 70 чалавек. Просто вот так люди пришли и отпочивали.
2: Мне кажется, что на угол этот ивент можешь налечить навод и як подсумовывающемуся ты подеи, которые отбываются тягом этого года или этого непосредно. Больше зато жнивень у вас вельми спекотный месяц, там шмат что отбывается. Вось одна из опошных активностей, у якой вы были задейничны, вы это як суполка белорусов Варшавы, это акция, примеркованная до 9 жнивня. Як оцениваете выники этой подеи?
3: Так, 9 жнівня – это завсёды наша справа. Это завсёды робіць акцыі белорусаў Варшавы. І, конечно же, з партнёрамі, не самі. Ну, на мой погляд, адбылося даволі такі добра. Самое главное, что он прошел, опять же, на том же самом месте, где завсёды збираются белорусы Варшавы, то бок на помнику Коперника. Як довольно так давно мы уже все кажем, что это наше намоленное место. И, як кажуть белорусы Варшавы, коли нас оттуда сгонять, то помник Коперника мы заберем с собой. Из выступовцев, из музык, это, конечно же, наш сябр с Украины Алёша Шкуропадский, Криви, обалденное трио женщин, якія співають просто обалденно. Яварына, это фаер-шоу. Там, скажем так, равнодушным не застался никто, коли глядели. Конечно же, наш вольный хор. Без нашего вольного хора, я думаю, что 9 жнивня, оно было бы не 9 жнивня. Потому что вольный хор, он червоной такой стужкой прошелся в разу всей нашей подеи. Ну и спикеры, конечно же, спикеры от Демсил. Это и господарыня Тихановска, господар Латушка. Были наши сябры из Украины, это от Евромайдана. Амбассадор Ярослав Черногор из Украины. Потом были выступовцы еще от поляков, ну и шмат-шмат кто еще. Шмат кто казал, что чему не было марша, шмат кто казал, что

0: Гаворка про музыку пойдзе далей. У беластоцкім клубе «Бэланс» сачыняецца новая пляцоўка, яна распачнецца выступам беларускага артыста, колішняга нават рок-караля, магу прыгадаць, Александра Памідорова. Пра тое, чым цікавая будзе гэтая пляцоўка, мой калега Сергей Панович пагутраў са стваральнікам і кіраўніком беластоцкага музычнага клубу Антонам Сіроціным.
1: Ужо хутка праз тыдзень у Беластоку адчыняецца новая музычная пляцоўка. Антон, подкажите, что будет в этой пляцовке и каким будет первый концерт на ней?
2: Будет, что будет. Ну, ты маешь на увазе, что будет на открытии,
1: да.
2: На угол, что будет.
1: Да, да, да,
2: на открытии, будет Александр Помидоров, будет на открытии. Человек, який уже не перший раз допомагає нам отчинять, на угол з'являється таким сталим резидентом Белостоцького музичного клубу. По-другое, буде Растейт, конечно, ось, бо зараз это такий проект наших музиків, який ми максимально підтримуємо, совуємо і вельми жадаємо, каб у їх все отрималося, тому що це доволі цікаве, такі даб-метал. І для мене гэта гучыць даволі так свежа. Я не ведаю, як свежа будзе на беларускай.
1: Я ведаю, што гэта пляцоўка невялікая, і колькасць месцаў на адкрыццё яе так абмежавана. Вот як вы скажаце, колькі чалавек можа прыйсці на адкрыццё гэтай прасторы? Это 10, 15, 20, колькі 30 чалавек? Колькі чалавек, так скажам, умяшчае гэтая пляцоўка ў Беластоку?
2: Цяжка сказаць. Ось калі ў нас было тестовый прогон, было каля 30 человек, и еще сдавалось, что есть место человек на 20. То бок до 50 теоретично, но але 50 это уже будет, я так отчуваю, что это уже будет лимит максимальный того, что можно уместить в это помешкание. Але оно вельми утульное и как раз пристосовано для таких концертов на там человек 30-40, а более нам и не треба.
1: Утка осень, ну и починаются шмат у кого так само концертные туры. Скажите, где гэтай осенью, ці можа яшчэ летом, можна пачуць гурт Курвадзікі, разам з якімі вы, так скажам, гольцеце па свеце? Дзе вы будзеце, у якіх гарадах, краінах, дзе будуць вашы канцэрты?
2: Ой, так, осенью. Па-першае, вось зараз у суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. Вось. Потым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». І там ми так само будемо грати. Потім 26-го у Олецька на таким неким рок-фестивальчике, а далі ми ще не придумали. Ну, здається, що буде велізарний день усіх, хто народився у листопаді. Ось, это за все, думаю, такое отзначаем. И будет он 10 у листопаде, конечно, и там будем играть мы все. Но это будет у нас, на нашей просторы. А так вот, как плановать какие-нибудь еще гастроли, ну, подается мне, покуль не было никаких пропозиций, а сами мы еще так само не плановали.
0: Гэта кажа Антон Сіроцін. Гурт, дзе ён грае, выступіў на мінулых выходных на фэсце Прыкупалі, а таксама музыканты былі задзейнічаныя на гэтым фэсце як тэхнічны персанал. Праз 4 хвіліны, пасля таго, як адгучыць песня згаданага Александра Памідорова, акурат палітхіт з Віталём Цыганковым. Радіо!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Россияне знищили запасы украинского морозива. Белорусское выдавецтво технологии признали экстремистской организацией. Белпол назвал имена белорусских дипломатов, связанных с разведкой.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Російський ночний удар знищив розміркувальний склад української компанії, яка забезпечувала морозивом 13 городів. У виніку атаки знищені тонни морозива, обсталювання і транспорт. У компанії попереджують, що при розбуренні складу можуть часово зникнути перебої з поставкою і асортиментом. Компанія тепер шукає альтернативні варіанти заховування продукції і організації логістики. Белорусский амбассадор у Швейцарии Александр Ганевич может быть связан с военной разведкой. Про это говорится в новом расследовании инициативы былых белорусских силовиков «Белпол». По поводу автора расследования документы 2002 и 2008 годов показывают, что Ганевич у той час лечился войсковцем и был приписан до войсковой частки, якую «Белпол» связывает с Головным разведывальным управлением Узброенных сил. У расследовании так само названы меркованные супрацовники КДБ и военной разведки, которые могут работать у белорусских дипломатичных представительствах у разных странах. У Белпол заявляют, что собранные материалы передали компетентным органам демократичных держав. Белорусское приватное выдавецтво «Технология» признаны экстремистской организацией. Отповедное решение принял экономичный суд Минска. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». «Технология» – одно из ведомых приватных выдавецтв Беларуси. Оно шмат годов выпускало белорусские книги, у тем лику историчные, науковые и мастацкие выдания. У лютом этого года у выдавецтва прошли перетрусы, после чего «Технология» поведомила про припинение працы. По поводу информации медиа, тогда были затриманы директор выдавецтва Вацлав Богданович, ягоная жонка и две дочки. Так само поведомляется про арешт головного редактора 75-годового Дмитра Санько. У красовику Министерство информации припинило лицензию выдавецтва. Фонд коммуникатор рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме коммуніката. До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкова таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказ письменника. Выдание называют книгой споведью и книгой памятью, у якой особистый лёс Василя Быкова переплетается с историей Беларуси и ее народом. У Беларуси на пятницу 20 жнюня обвешчены оранжевый узровень небеспеки праз моцные дожджи и навальницы. Поводле Белгидромета у ночи моцные дожджи и навальницы чакаются у многих районах Берастейской области, а завтра у день непогодь накрыя паўднёва-ўсходнюю палову Беларуси. Синоптики попереживают, что неустойливое надворье захаваецца и в субботу. Дожджи и навальницы чакаются на большей части территории Беларуси, а температура у день будет вага до плюс 18 на полночи, до 34 градусов на паўднёвым усходе. Больш новинок на сайте и в социальных сетках беларускага радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую пятницу на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, на Гарадзенщине без істотных опадков, на Берастейщине Белосточине часом моцный дождь, навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 13-15, день 22-24 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио Рация».
4: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта программа «Евразум».
4: И самые важные подзеі сэнса з чацвярга 20 жніўня.
5: Гомельцаў зранку 20 жніўня абудзілі страшны трэск і грукат.
6: Загрозы патэнцыйнага вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
7: Талібы, хунта і Лукашэнка. Мінск становіцца месцам сустрэч дыктатараў.
8: Праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі.
5: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
9: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. In the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: не одарвеся от красы народного мастацтва», написал Миколай Гайдук. «Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, сябравала я с Валиком со своей вёски еще с дитячих год. Пошла Валик меня целовал и казал, что кахае. Я ему так само призналась в каханне. Тады сдавалась, что только он мне подобается, что больше никого не могла б я так кахать. Але однойчи приехала в нашу вёску группа хлопцев будовать дорогу. И один из них мне вельми сподобался. Коли у нас была забава, он танцевал со мной, а потом провёл домов. С тех пор меня часто наведывал дома. Мы долго в вечере сидели. До Валика начала я дренно относиться и шукала только причины, каб с ним посвариться. Валик зразумел, у чем справа, и перестал до меня приходить. А мой новый хлопец, Коля, обещал нават со мной ожениться, коли мне будет 18 год. Але коли закончилась праца на дороге, хлопцы поехали. Поехал разом с ними и Коля. Куды? Не ведаю. От той поры прошло уже 3 месяцы, а ніякай вестки отколи нема. Сумно мне теперь одной, не ведаю, ці вернется он еще до меня, ці не сподеваться уже на его, и не уладжувать справы с Валиком. Парай, сердцейка. Галина з Бельщини. Отказ, сердцейка. Галина, коли столько часу Коля не отозвался, так нема чого уже на его сподеваться. Почутці, певно, скончилися разом с работой. Ты так мало его ведала, а так серьезно поверила его словам да обяцанкам. А Валика не треба было уже так одразу от тебе отгонять. Ты ж говоришь, что вельми его кахала. Куды ж тады поделися гэтыя почутці? И ці вернулися и знову, коли забракла Холи? «Коли так, старайся быть для Валика милой, симпатичной, мой верница, коли надалей кахае, сердцейка».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
3: Сказка «Малый Сан» мне

0: ситуации.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

заганний. Тут вязковое повітря, люд почтивый, тому и быть тут приємно. Отец Максимилиан выполнил у полной меры учинок ахвяры життя за ближнего по прикладе своего собрата с Гродинского кляштера, отца Мельхиора Фардона. –

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус

И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жизнь.

0: Racja. Racja.com.
1: Зима, в варежке шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка, что году худко к этому конец. Hands-free, и в кишенях руки, вы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3.